рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: шутка.
1: Радио Дача. Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
1: Реклама.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
5: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
6: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
7: Сколько стоит кроссовер?
8: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Ольга Зарубина.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
2: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
8: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
9: Сколько стоит кроссовер?
10: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама.
1: Я добрый мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Олег Газманов.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Радио Дача. Реклама.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
4: Парк аттракционов на Цега Я приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на Цега Я.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
8: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков вместе и порядке их получения уточняйте у продавцов.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
0: Радио «Дача».

Мне бы просто хотелось чаще улыбаться. Как тогда? И почему-то каждая песня получается.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным Миросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске пасмурно. Небольшой дождь. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 15 градусов.
0: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГР 121-27-4-76-29.
3: Город Москва. 18+. Это время объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
6: Москва. Лайф-арена.
0: Большой фестиваль.
6: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
6: Филипп Киркоров.
0: Группа «Комбинация».
6: Олег Газманов.
0: Андрей Державин.
6: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
6: Полина Гагарина.
0: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
7: Руки словно чужие. Пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: хорошо там, где есть радиодача.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
1: Это ваше время в нашем эфире.
0: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова
1: и дарите любимые песни.
0: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
2: 222-96-2.
0: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача».
3: Реклама.
4: Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Белые медведи на льду.
2: Белые медведи на льду.
3: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
9: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинас» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
10: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
11: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
13: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
14: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66.
16: Радио «Дача».

0: Реклама.
1: А в каком магазине можно купить все для школы?
2: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
3: У Максимов, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: УГРН 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
9: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
11: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
12: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного +2 23 23 и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного +2 23 и узнавайте подробности. +2 23. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимно. Звонок по России бесплатный. +2 23. +2 23. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Привет, радио «Дача». Меня зовут Константин, я из города Красноярск. Передаю привет наш солнечный город. И для всех красноярцев хочу, чтобы прозвучала песня Наташи Королевой «Обниму тебя счастьем». Спасибо, радио «Дача».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Ура, мы едем в парк аттракционов. Там столько всего интересного.
3: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: От линейки до тетрадки, дневника, обложки, папки. В «Милом доме» все найдешь, без покупки не уйдешь. В сети магазинов «Милый дом» тетради в клетку 96 листов от 55 рублей. Клей ПВА «Форум» 20 грамм 18 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмо». «Милый дом» – все нужное в нем.
8: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
9: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: После выходных трудные только первые 5 дней.
0: Это радио «Дача».

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Белые медведи в Магнитогорске?
6: Белые медведи в Магнитогорске!
7: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
8: Билеты в продаже 0+.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Феникс» со скидкой 30% по 6 сентября.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Два рамных внедорожника Хавейл. Два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
2: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
3: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
2: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
2: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
2: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
6: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер – мощное средство.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут меня Иван, город Раменское. Хочу передать привет нашему водителю 43-го автобуса Подменному Владимиру Владимировичу, а также его жене Подменовой Ольге Владимировне. Всем хорошего настроения. Если можно, для всех слушателей поставить песни любые. Спасибо большое. Радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Анасонова. Здравствуйте. Правительство в текущем году выделит Минпромторгу около 1 миллиарда рублей для закупки отечественных автомобилей скорой медицинской помощи. Средства будут направлены на обновление парка машин в российских субъектах. Уточняется, контроль за целевым и эффективным использованием денег возложен на Минпромторг. Этому министерству будет необходимо предоставить соответствующий доклад в правительство до февраля будущего года. В Минпросвещение выпустили рекомендации для распределения нагрузки на детей. Согласно им, в расписании уроков для учеников начальной школы наиболее сложные предметы должны проводиться на вторых-третьих уроках, а для обучающихся основного общего и среднего общего образования на вторых-четвертых. Изложение нового материала, проверочные и контрольные работы рекомендуется организовывать на вторых-четвертых уроках в середине учебной недели. Также в министерстве заявили, что перемены между занятиями в школах должны длиться не менее 10 минут. При этом большая перемена должна составлять 20-30 минут. Ее продолжительности должно быть достаточно для организации полноценного питания обучающихся. И еще в Минпросвещение заявили, что в наступающем учебном году пройдет апробация системы оценивания поведения учеников 2-8 классов. Она будет включать три уровня – образцовое поведение, допустимое поведение и недопустимое поведение. Последний за четверть или триместр будет являться основанием для организации работы психолого-педагогического консилиума с привлечением родителей обучающегося. Также в министерстве подчеркнули, при несогласии с выставленной оценкой родители или законные представители школьников могут обратиться в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Курс доллара на сегодня 84 рубля 55 копеек, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Если никаких знакомых лиц в массовке, в толпе, в общественном транспорте или на остановке не находится, нет никакой поддержки в этот понедельник от окружающих, то непременно включайте любимую радиостанцию. Здесь мы зададим вам нужный ритм благодаря вашим любимым хитам от лучших отечественных исполнителей. Непременно продолжу радовать этими музыкальными работами вас. Через некоторое время услышим группу Бис, Иванушки Интернешнл, также Ани Лорак, и еще поведаем, что звезды сулят на этот день. Так что оставайтесь рядышком, далеко не убегайте.
1: Дачные объявления. Удачный час на радио «Дача».
2: Это ваше время в нашем эфире.
1: Поздравляйте, передавайте приветы, говорите теплые слова.
2: И дарите любимые песни.
1: Ежедневно в 2 часа дня звоните по телефону в Магнитогорске
3: 222-96-2.
1: Мы исполняем ваши музыкальные желания в программе «Удачный час» на радио «Дача». Реклама.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
5: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
6: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
7: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
8: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
9: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
10: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
11: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
12: Распродажа пуховиков «Вахара».

0: августа 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Гороскоп на радио Дача.
1: Сегодня 17 августа, понедельник, и в этот день тельцам, девам и козерогам звезды советуют не цепляться за планы, которые не приносят ничего полезного. Может появиться желание резко поменять работу, отношения или образ жизни, но окончательные решения лучше принимать не на эмоциях. Овны, львы и весы могут получить информацию, которая заметно изменит планы на ближайшие дни. Не спешите делиться новостями с окружающими. Сначала убедитесь, что все правильно поняли. Близнецы, стрельцы и водолеи рискуют слишком много времени потратить на чужие проблемы. Помочь можно, но не стоит превращать чужую срочность в собственную обязанность. Раки, скорпионы и рыбы могут неожиданно увидеть перспективу там, где раньше ее не замечали. Особенно внимательно отнеситесь к рабочим предложениям и разговорам о деньгах. Сегодня полезно не столько действовать, сколько понять, куда действительно стоит направить силы.
0: Гороскоп на радио Дача.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Добрая половина граждан в понедельник утром выглядит как вообще недобрая.
0: Это радио «Дача».

0: отстаньте вы от девчонки, пусть поплачет. Это не всегда. Кстати, после расставания эмоция горя. Некоторые рыдают от счастья, что избавились от какой-то обузы, абьюза и прочего. Так что всем Машам, Катям, Таням респект и поддержка в такой ситуации. Помните, лучшее всегда только впереди, даже в понедельник. Главное оставаться рядышком с любимой радиостанцией. Продолжу вас радовать лучшими хитами от ваших любимых отечественных исполнителей. В ближайшее время послушаем Алсу, также появится Таисия Повали. И не только. Еще успеем отправить одного из слушателей в финал акции «Лето сюрпризом». Будьте начеку.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие Магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Сколько стоит кроссовер?
12: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53/1.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
15: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
16: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
17: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Лето с сюрпризом. Всероссийская акция на радио «Дача».
1: Доброе утро, друзья. Продолжаем подводить итоги нашей акции «Лето с сюрпризом». Предпоследняя неделя розыгрышей стартует прямо сейчас. Сегодня со мной на связи Людмила из Балакова, Саратовской области. Людмила, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Вы прислали нам в акцию шикарную фотографию, на которой вы в гавайском стиле изображены у реки. Вижу в описании, что отмечаете какое-то просто веселое...
2: Мы решили отметить веселое мероприятие. Называется гавайская вечеринка.
1: Просто с друзьями. Собрались и костюмированное представление устроили. На фоне я вижу, что кто-то с удочкой ловит рыбу. Это из вашей банды?
2: Нет, это случайно.
1: А то хотел спросить, какой улов. Расскажите, как до этого дошли, с кем были из подруг, может быть, привет им передадим?
2: Как дошли? У нас есть так называемая банда бывших пенсионеров. Ага. Мы постоянно развлекаем себя, устраиваем вечеринки костюмированные. И вот в этот раз мы решили устроить вечеринку на Гавайях. Оделись в соответствующую форму.
1: Вы пишете, а потом пошел ливень. Было очень весело. Под дождем продолжилась вечеринка? Или вы все-таки
2: продолжилось немножечко под дождем. Потом мы увидели лес недалеко от нашей площадки. Перенесли туда все нашу музыку, стол так называемый.
1: Я вас понял.
2: И продолжили там танцевать и веселиться.
1: Людмила, за то, что вы такие вечеринки устраиваете классные, собираетесь с друзьями вместе, слушаете хорошую музыку, хочу вам от команды «Радио Дача» вручить сумку «Термос». В Балаково отправляем. И вы проходите в финал под номером 50. В финале мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радио Дача» получат возможность отправиться в солнечные круизы на морском лайнере «Астория Гранде». Я вас поздравляю.
2: Спасибо, я очень рада. «Радио Дача» по утрам постоянно слушаю. Тут вдруг так получилось, что вот мы недавно сфотографировались. Думаю, а почему вы мне не отправите фотографии?
1: Видите? Друзья, повести может кому угодно. Главное, чтобы фото было хорошим, интересным, как у Людмилы из Балакова. Спасибо, Людмиле. Всем остальным слушателям говорю, заходите на сайт radiodacha.ru. У вас есть еще 2 недели на то, чтобы... Даже 1,5 недели на то, чтобы зарегистрировать свое фото для слушателей старше 18 лет.
0: Лето с сюрпризом на Радио Дача. Реклама.
3: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
4: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
9: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
12: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новый Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
3: ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бухгалтер, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Рутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Таракан, таракан, тараканище, блокбастер тебе, поганище. Хочешь пшикай, хочешь маш, таракан из дома марш. Блокбастер, мощное средство.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Зовут Петухов Алексей Александрович. Я из города Железногорска, Курской области. Передаю привет своей любимой жене Петуховой Юлии Валерьевне. Желаю ей счастья, здоровья, всего самого наилучшего. И заказываю для нее веселую песню, любую.

0: Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: Студия «Радио Дача» с новостями Юлиана Сонова. Здравствуйте. Социальный фонд сократил средний срок рассмотрения заявок родителей об использовании материнского капитала до 4 рабочих дней. Вместе с тем в ведомстве подчеркнули, что благодаря цифровизации услуг специалисты выносят решения по 99% заявлений раньше регламентного срока. В Минздраве назвали привычки, которые сохранят здоровье на долгие годы. Это помогут сделать регулярные занятия спортом, полноценный отдых, прохождение медосмотров и отказ от вредных привычек. Кроме того, из рекомендаций ведомства, в частности, следует, что нужно включать в рацион больше овощей и фруктов, есть цельнозерновые продукты. Также следует потреблять больше белковых продуктов с низким содержанием жира. В России 1 сентября начнут действовать обновленные правила организованной перевозки групп детей автобусами. Как пишет РИА Новости, прежде всего они касаются школ, спортивных секций, туроператоров и других коммерческих перевозчиков и призваны обеспечить более высокий уровень безопасности. Среди нововведений – обязательное предварительное уведомление ГИБДД о перевозке, проверка документов детей и сопровождающих на въезд и выезд при международных перевозках. В эфире одного из главных музыкальных телеканалов страны у вас есть возможность погрузиться в дачную атмосферу, не выходя из дома. В четверг в 9 утра и в воскресенье в 9:30 в эфир Муз-ТВ выходит дачный плейлист «Радио Дача». Это шикарная подборка летних клипов для отличного настроения. Во время трансляции у каждого зрителя есть возможность отправить свое сообщение в эфир. Нужно отсканировать QR-код и перейти на специальный сайт. Самые интересные послания будут прочитаны еще и в эфире «Радио Дача» для зрителей старше 16 лет. Это все новости к данной минуте. С вами была Юлия Насонова. Оставайтесь в компании «Радио Дача». Всем желаю хорошего дня.
0: Прямо сейчас

0: Султан Ураган только что в эфире Радио Дача, а также Мурат Тхагалегов. За хорошей душевной музыкой для любого времяпрепровождения далеко отправляться не надо. Не надо ехать в соседнее село на дискотеку. Главное — иметь доступ к эфиру Радио Дача. А это сделать теперь еще проще благодаря сервису Яндекс.Радио. Там можно и плейлист посмотреть, и любимую песню в избранное добавить. Помните, хорошо там, где есть Радио Дача, категория 16+.
1: Реклама.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе.
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
9: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
10: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2060.

0: каждый день на радио «Дача».
1: Сегодня, 17 августа, в России отмечается неофициальный праздник – День любимого дивана. Для многих этот предмет мебели превратился в место силы. Отметить данное событие можно в компании друзей и близких, например, посмотрев любимое кино вместе, устроившись на своем обожаемом мягком месте.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Болтать и петь об этом, конечно, легко, но по-настоящему мечтают все девчонки и леди не просто услышать такие слова, но и увидеть их воплощение в жизнь. Желаю каждому слушателю продуктивного рабочего дня, чтобы все обещанное второй половине в том числе сбывалось и на все хотелки зарабатывалось. Доброго утра в компании с Радио Дача. Наши ближайшие музыкальные планы — это Александр Буйнов, демо и проект «Интонация».
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
3: Реклама. Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Обновленный Хавейл Джолион от 2 миллионов 49 тысяч рублей. Кроссовер номер один в России по продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат». Подробности уточняйте в официальном дилерском центре Хавейл «Регинас» по адресу Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
11: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте svobodatravel.ru.
12: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие Магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Больше всего расстраивает, конечно, когда нет какой-нибудь тети или дяди с приличным наследством, которое по тем или иным причинам внезапно достается тебе. Извините, что дразню понедельничными фантазиями, просто начало рабочей недели, сами понимаете. Хочется помечтать об альтернативных способах получения заработка. Они все-таки есть, но пока не про нашу честь. Всем сил, терпения и неиссякаемой энергии в покорении новых трудовых высот. Ну а мы на радио «Дача» обязательно поддержим отличной музыкой. Оставайтесь рядышком.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищешь квартиру посуточно? «Апарт-шеринг» – сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, «Апарт-шеринг».
7: Угаран 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. Угаран 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
2: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
3: Это время не объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь ты.
5: И в этом весь ты.
7: Подробнее на tbank.ru. Ауди Банк 0+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Ольга Зарубина.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогое радио «Дача». Звоню вам из прекрасного города Раменское. Зовут меня Федор. Мы с моей супругой, с семьей приехали с отпуска. Начинаются рабочие недели. И желаю хорошего, продуктивного рабочего дня супруге. Ну и всем летнего настроения. Любим вас, радио «Дача». И закажу хорошую какую-нибудь песню.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В Минпросвещении определили время на выполнение домашнего задания. Для учеников 2-3 классов на это отводится не более 1,5 часов. 4-5 классов – до 2, 6-8 классов – до 2,5, а для 9-11 классов – до 3,5 часов в день. При этом предельные 3,5 часа – это крайняя граница, а не ориентир для ежедневной работы. В министерстве добавили, первоклассники освобождены от уроков на дом. Напомню, ранее глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что ведомство не планирует отменять домашние задания для учеников. Кроме того, он сообщил, что во всех школах до 1 сентября появятся комиссии по урегулированию споров. При этом, как именно они будут формироваться и кто в них будет состоять, министр не уточнил. В Минтрансе к 2030 году намерены увеличить число маршрутов по рекам России за счет расширения географии направлений. В частности, добавятся новые, среди которых Ульяновск-Саратов, Саратов-Астрахань и Ростов-на-Дону-Азов. Вместе с тем прорабатываются вопросы запуска скоростных речных перевозок по Байкалу и Амуру. В министерстве напомнили, проект «Речные магистрали» стартовал 3 года назад и изначально фокусировался на участке Волги от Городца до Ульяновска. А в 2026-м перевозки осуществляются уже под 27 маршрутам. Лето в эфире радио «Дача» продолжается вместе с грандиозным проектом «Лето с сюрпризом». В рамках него наша команда по сложившейся традиции меняет ваши яркие фотографии на шикарные призы для удачного отдыха. Чтобы принять участие в акции, нужно зарегистрироваться на сайте radiodacha.ru, приложить к анкете снимок и написать небольшой рассказ о том, почему вы выбрали именно его. В конце этого месяца мы разыграем главный приз – туристическое путешествие на морском лайнере из Сочи в Турцию для слушателей старше 18 лет. Это все новости к данной минуте.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Будильник, как плохая любовница, звонит всегда не вовремя.
0: Это радио «Дача».

0: Сам недавно столкнулся с задержкой рейса, на котором летел. Такое бывает. Планы подвергаются изменениям, особенно в будни. В современном мире нужно быть мобильным и гибким, и радиодача не отстает от тенденций. Если так случилось, что рядом не нашлось любимой радиостанции в FM-формате, то свои любимые хиты можно найти в сервисе Яндекс.Радио. Там еще можно глянуть плейлист, любимую песню добавить в избранное. В общем, помните, что всегда хорошо там, где есть радиодача, категория 16+.
1: Реклама. Распродажа пуховиков Вахара. Распродажа пуховиков Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.

0: Этот звук каблучков действительно для мужчин намного приятнее и привлекательнее, чем цоканье, например, языком. Не благодарите, девчонки, за эти пикап-советы с самого утра. Всем желаю позитивного и бодрого настроения. Ну а также напоминаю, что, например, Султан Лагучев окажется 26 сентября на сцене Live Arena в Москве на юбилейном фестивале «Удачные песни» от радио «Дача». Также там будет Владимир Пресняков, Александр Иванов и группа «Ронда», Ольга Зарубина и многие другие. Ты тоже можешь оказаться среди счастливчиков, которым удастся понаблюдать это шикарное шоу. Все подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
10: Сколько стоит кроссовер?
11: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лог 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лог 53-1.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
14: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
15: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
16: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Единственное, что не упомянули «Отпетые мошенники» в своей песне о лете, так это наша акция на радио «Дача» под названием «Лето с сюрпризом». Можно узнавать все подробности и оставлять заявку на нашем официальном radiodacha.ru. 28 августа уже разыграем главный приз. Две туристические путевки на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Очередного из слушателей уже отправили в финал сегодня. Возможно, там окажешься и ты. Так что заходите, узнавайте для слушателей старше 18 лет.
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделите свои летние истории, запечатленные на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
7: ООО «Евексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Билек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Билек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
8: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
9: И что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
8: А сыновья ведь с неба не падают.
9: Я ваш сын.
8: Или падают.
10: Никакой ты ему не сын.
11: Так, вломился.
10: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
8: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
1: Радио «Дача» представляет.
12: Любишь детективы?
13: Я это дело раскрою, вот увидишь.
1: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Я Татьяна из города Верхний Уфалей. Я хотела бы поздравить сегодня с юбилеем своего учителя. Он преподавал историю у нас в школе. Это Шкарин Леонид Александрович. Сегодня ему исполняется 90 лет. Это очень активный человек. И в свои 90 лет он еще и работает на даче, на участке, и ходит в лес за грибами. И я хотела бы ему пожелать также крепкого здоровья и долголетия. И прошу поставить для него песню Вахтанга Кикабидзе «Мои года, мое богатство». Спасибо большое, радио «Дача».
3: Пусть голова моя седа, зимы мне нечего пугаться, не только груз, мои года, мое богатство.

мое богатство. Я часто время торопил, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: Новости.
1: В студии радио «Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. Социальный фонд с будущего года начнет назначать ежегодные выплаты почетным донорам. Об этом пишет «Российская газета». Также это ведомство будет заниматься пособиями для граждан, у которых возникли осложнения после вакцинации. Уточняется, сейчас данные меры поддержки находятся в ведении регионов. После передачи полномочий часть выплат планируют назначать без заявления. В социальном фонде считают, что единый порядок позволит быстрее проверять данные и перечислять деньги получателям. Студенческие семьи с 1 сентября смогут получать отдельные комнаты в общежитиях. Как сообщили в Госдуме, для этого учащимся необходимо предоставить свидетельство о заключении брака и о рождении или усыновлении, а также подать заявление в образовательную организацию с приложением ряда документов. Добавлю, студенческая семья – это молодая семья, в которой оба супруга – студенты в возрасте до 35 лет включительно, или единственный родитель или усыновитель ребенка в возрасте до 35 лет включительно, обучающийся по программе среднего профессионального или высшего образования. Учащиеся 1-х, 5-х, 9-х, 10-х и 11-х классов, а также все дети с ограниченными возможностями здоровья не будут учиться во вторую смену. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на методические рекомендации Минпросвещения. В них же указано, что учебный процесс во вторую смену разрешен только для 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом проведение нулевых уроков не допускается. Россияне стали чаще покупать специализированные грибные туры. Как показало одно из исследований, спрос на них в текущем месяце вырос на 24% по сравнению с августом прошлого года. Средняя стоимость такой услуги по стране составила почти 5000 рублей. Лидерами рынка стали Санкт-Петербург, Калининградская область, Карелия и Московский регион. Это все новости к данной минуте.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зайчик.
2: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем и женой.

0: если вы тоже любите с самого утра долго-долго работать по холодку до наступления солнечного зенита, то как раз для вас запущено совместно с телеканалом Муз-ТВ от вашей любимой радиостанции специальная движуха под названием «Дачный плейлист», эксклюзивный, интерактивный, в четверг в 9:00 и в воскресенье в 9:30 для зрителей, которые хотят и могут наслаждаться шикарной подборкой любимых хитов для отличного отпускного настроения. А также там можно узнавать полезные лайфхаки и дачные советы. Категория 16+.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Цветная бумага – полный набор. Зеленый и синий и красный. Ты склей из нее свой мир на подбор. Такой, какой хочешь, прекрасный. В сети магазинов «Милый дом» наборы цветной бумаги от 13 рублей. Наборы цветного картона в ассортименте от 32 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
5: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
6: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
7: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
8: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: малахитовое получается каменное сердце, не такое уж и доступное для любви. Одноименную песню «Малахит» услышали только что с вами в эфире «Радио Дача» от группы «Винтаж». Ну а о том, как обустроить свой садово-огородный участок где-то за городом, рассказываем в рубрике «Хорошо устроено». Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках», рассказывает полезные дачные лайфхаки в субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30 по Москве. Если хотите, чтобы и на вашей даче все было хорошо устроено, не пропускайте одноименную рубрику в нашем эфире. Ну а в ближайшее время не пропускайте веселых ребят Иванушки Интернешнл и Алену Апину.
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Белые медведи в Магнитогорске.
2: Белые медведи в Магнитогорске.
3: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
11: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
12: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: просто потому, что не было тебя от группы «Рефлекс». Послушали здесь в эфире «Радиодача». Только что, если вас до сих пор не было в программе «Удачный час», то непременно заглядывайте. Буквально через 10 минут стартанем, как всегда, с 12 до 13.00. Общаемся в прямом эфире, передаем ваши приветы, поздравления и музыкальные заявки. Соответствующий пост в группе ВКонтакте «Радиодача» уже опубликован прямо на стене. Комментарии открыты, пишите. Также не забывайте про мессенджер «Макс» и звоните по номеру в Москве 8495-995-2555.
1: Реклама. Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества. И все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
5: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным.
7: Что?
6: А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
8: 26 сентября 2026 года.
9: Москва. Лайф-арена.
8: Большой фестиваль.
9: Удачные песни.
8: Михаил Шуфутинский.
9: Филипп Киркоров.
8: Группа «Комбинация».
9: Олег Газманов.
8: Андрей Державин.
9: Николай Басков.
8: Ольга Зарубина.
9: Полина Гагарина.
8: И многие другие звезды «Радиодача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
9: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Аня, я из Москвы. Я хочу передать привет своим коллегам. И хочется послушать песню «Глюкозы». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. На Радио Дача. Удачный час.
1: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Дмитрий. Я хотел передать привет своей любимой девушке. Зовут Екатерина. Я тебе хочу, моя любимая, сказать, что ты самая любимая, драгоценная, нежная. Желаю тебе всегда оставаться такой же красивой и самой желанной на земле. Дарю тебе песню «Руки вверх». Спасибо, радиодача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Юлия. Хотела бы передать привет своему любимому мужу, своим деткам любимым. Большой привет своей бабушке. И хочу для всех заказать песню «Две жизни». А вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это радиодача.
2: Здравствуйте, здравствуйте. Меня зовут Кудашова Маргарита. Я звонила на Кукшу Магнитогорска. Хочу передать привет своей мамочке и брату. И хочу показать песню Ивана Павла. Спасибо, до свидания.
3: Дорогу стремаю.
4: Здоровенькие.
3: Что вы делаете?
4: Обряди вам, милый ямню.
3: Умните.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Федор. Хочу передать привет для своей любимой Юленьки. Хотелось бы заказать красивую песню «Бурито». Спасибо, радио «Дача». Я вас очень сильно люблю.

0: без тебя.
1: Радио «Дача» – это удачный час.
2: Звоните. Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
3: Здравствуйте, дорогая «Радио «Дача». Я Синякова Валентина. И родные, поздравляем моего внука Синякова Германа и его невесту Анастасию с днем бракосочетания.
4: Попроси.

0: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Сильвер. По улице Советская, 165А/1. ГАК Сильвер. Ваш новый уровень движения. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
3: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки, 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Сколько стоит кроссовер?
5: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита, займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Удачный час!

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Виктория. Хотелось бы передать привет всем своим родным и близким. Всех люблю и целую. И хочу послушать песню группы «Иванушки Интернешнл». Спасибо, Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
1: Здравствуйте, меня зовут Илья. Передаю привет огромнейшей семье Мальцевых. Желаю им огромнейшего счастья и добра их дому. И заказываю песню Григория Лепса «Самый лучший день».

0: Реклама.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже. 0+.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
12: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинга. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 50.
9: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
13: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.

0: Удачный час продолжается. Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
1: Здравствуйте, «Радиодача». Меня зовут Максим. Передаю огромный привет своей любимой девушке Ольге. И хочу заказать для нее песню «Кармен». Спасибо, «Радиодача». Best.

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните по телефону в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радиодача. Меня зовут Юлия, и я бы хотела передать огромный привет моему любимому мужу Николаю. Скажите, я его очень люблю. И поставьте, пожалуйста, песню «Николай» Наталья.

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Радио Дача представляет.
2: Любишь детективы?
3: Я это дело раскрою, вот увидишь.
4: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
5: Удачный час.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Максим. Хочу пожелать всем слушателям радио «Дача» хорошего настроения и доброго дня. И хочу рассказать песню Лолиты «Спасибо, радио «Дача».
3: Ведь

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Магнитогорске 222-96-2. Это «Радиодача».
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Татьяна. Я хочу передать привет своему любимому племяннику Мишеньке. И хочу послушать песню Валентина Легкоступова «Ягода малина». Спасибо, радио «Дача».

0: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Юлия Насонова. Здравствуйте. В России в будущем году проиндексируют более 40 видов выплат. Как пишет РИА Новости со ссылкой на слова эксперта, их повысят с 1 февраля с учетом фактического уровня инфляции за 2026, предположительно на 5,2%. В частности, будут увеличены мат-капитал, выплаты при рождении или усыновлении детей, пособия семьям призывников и ежемесячные выплаты льготникам, включая инвалидов и ветеранов. Между тем, с 1 января будущего года вырастет минимальный размер оплаты труда, в связи с чем автоматически увеличится и привязанные к нему пособия. Речь идет о выплатах по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих россиян, декретных для женщин с низким доходом или небольшим стажем, а также о минимальном размере больничных листов. Владельцам банковских карт следует устанавливать ограничения на интернет-транзакции по ночам, чтобы снизить риск хищения денежных средств. С такими рекомендациями выступили в МВД, пояснив, что сделать это можно в приложении банка, если там есть такая функция. Кроме того, в министерстве посоветовали россиянам устанавливать суточные и месячные лимиты на снятие наличных и переводы по номеру телефона. В особенности это актуально, если на карте хранятся крупные накопления и она пополняется нерегулярно. Радио «Дача» в этом году отмечает 20-летие. По случаю большого юбилея 26 сентября в Лайф-арене в Москве состоится грандиозный фестиваль «Удачные песни». Всех зрителей будут ждать невероятно яркое и масштабное шоу и хиты в исполнении любимых артистов. На сцену выйдут Николай Басков, Полина Гагарина, Филипп Киркоров и многие другие. Подробности о большом фестивале читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на сегодня 84 рубля 55 копеек, евро 97 рублей 51 копейка. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас.

0: летчик очень, между прочим, даже важный человек в машине. Он за настроение отвечает, атмосферу нужную создает, местами за картой следит и подбадривает водителя, не дает тому уснуть. Поэтому ничуть не просто. Попутчик очень даже важный человек в жизни каждого из нас. И пусть ваши дороги когда-то разойдутся, главное, чтобы вам здесь в моменте было хорошо. Я напомню, что всегда хорошо там, где есть радиодача, с кем бы вы ни находились. Мы скоро для вас поставим хиты Натали, интонации и Валерии на радиодачу. Никуда не уходите. Меня зовут Даня Борисов. Отличного вам дня.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
4: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правилах проведения, количество призов, сроков месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.
5: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: у бара в эфире «Радио Дача». А я вам хочу презентовать Вячеслава Макарова как ведущего юбилейного фестиваля «Радио Дача. Удачные песни». Он вместе с другой очаровательной девушкой будет дарить нам 26 сентября в лайв-арене потрясающую атмосферу настоящего шоу. В этот вечер на сцене выступят Николай Басков, Филипп Киркоров, Михаил Шуфутинский, еще более 25 артистов «Радио Дача». Друзья, ждем и вас. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным Миросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до +12 градусов.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Белые медведи в Магнитогорске?
5: Белые медведи в Магнитогорске!
6: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
7: Билеты в продаже 0+.
8: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
9: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
10: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
11: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
12: Сколько стоит кроссовер?
13: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинос. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинос Магнитогорск. Зеленый Лог, 53-1.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если вам одиноко, посмотрите на ночь фильм ужасов, и вам начнет казаться, что дома кто-то есть.
0: Это радио «Дача».

0: Даже луна не всегда освещает ночью дорожку. Бывает, что и посреди дня солнце исчезает. Так произошло на прошлой неделе. Случилось солнечное затмение, какое бывает только раз в 20-летие. И лучше всего его в этот раз было видно как раз у нас в северном полушарии. Правда, либо в очень северных регионах, либо наоборот поближе к экватору. И вот, наверное, самые эпичные кадры на фоне солнечного затмения снял испанский скейтбордист. Его зовут Дэнни Лео. Он поставил трамплин, который в точности повторяет размеры солнца, и сделал на нем трюк. Ролик собрал уже более 40 миллионов просмотров. Друзья, завидуем его кадрам и отправляемся смотреть. Это, правда, выглядит очень потрясающе. Ну а до финала часа на Радио Дача мы не пропустим рубрику «Удачный момент» и классную песню Кати Лель.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: А в каком магазине можно купить все для школы?
4: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
5: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
6: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
7: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
10: УГРН 127-27-76-29. Город Москва. 18+.
11: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
12: И что ж получается? На мне род Гудовых прервется.
11: А сыновья ведь с неба не падают.
12: Я ваш сын.
11: Или падают.
13: Никакой ты ему не сын.
14: Так вломился.
13: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
11: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.
15: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
16: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
15: Олег Газманов. Ай-яй-яй.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я Надежда. Хочу передать привет своему самому лучшему другу Павлу из Орловской области. Хочу пожелать ему доброго здоровья и пусть для него прозвучит песня.

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В России запустили серийное производство мобильных электроподстанций. Они смогут обеспечить потребителей в аварийных ситуациях без ограничения нагрузки, передает РИА Новости. Уточняется, что решение позволяет восстановить электроснабжение сразу по прибытии на место. Комплексы адаптированы для работы в любых климатических условиях и поддерживают разные классы напряжения. Количество выдач кредитных карт в России в июле выросло на 18% в годовом выражении и составило 1 миллион 370 тысяч, сообщили в Объединенном кредитном бюро. При этом общий лимит по кредитным картам опустился. Эксперты отмечают, что в таких условиях существенный рост рынка маловероятен. В ближайшие месяцы показатели выдачи, скорее всего, останутся на текущем уровне или даже незначительно снизятся. Всего за 7 месяцев текущего года было выдано около 9 миллионов кредитных карт с общим лимитом 1 триллион рублей. В этом году любимая радиостанция «Радиодача» отмечает 20 лет. Большой юбилей будем праздновать 26 сентября в Лайф-арене в Москве. В программе выступления звезд российской эстрады в этот вечер на сцену выйдут Филипп Киркоров, Мария Зайцева, Султан Лагучев, Олег Газманов, а также Инна Маликова, группа «Новые самоцветы», группа «Комбинация» и другие артисты. Подробную информацию о фестивале «Удачные песни» читайте на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. В столичном регионе на этой рабочей неделе с 17 по 21 августа ожидается теплая, но местами дождливая погода. В понедельник и вторник возможны прояснения и локальные осадки. В среду и четверг вероятность дождей вырастает, а в пятницу выглянет солнце и осадки прекратятся. Температура днем составит от 21 до 26 градусов тепла, ночью будет около 9. Ветер южный 4-9 метров в секунду, а в среду с порывами до 17 метров в секунду. К концу недели ветер ослабеет до 3-6 метров в секунду, атмосферное давление поднимется. Также отмечается, что купальный сезон в Москве в Московском регионе уже завершился. Этот выпуск завершен. В начале нового музыкального часа прозвучит песня «Головоломка» в исполнении «Жасмин».
0: Прямо сейчас

0: Да, действительно, чувств бояться нечего, ими нужно наслаждаться, друзья. Выбираем немного другой глагол, по полной окунаясь в любовь, даря ее всем окружающим. Особенно такая поддержка необходима каждому в понедельник, когда на каждом шагу встречаешь фразы, портящие репутацию этого дня. Желаю вам легкого начала рабочей недели и хитов хороших побольше, это уже ответственность наша. Скоро на радиодачу услышим композиции Николая Баскова, Андрея Державина и Зайнаб Махаевой.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Сосед построил дешевле, а качество тоже? Секрет прост. Он исключил посредников. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Электросити, 37. Телефон 455-777. 455-777. Урал Профиль М. Свой металл, своя выгода. Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Вы тоже одно целое, друзья. Слушаем их здесь без устали уже почти 20 лет как. В этом году Николай Басков придет поздравить любимую радиостанцию с юбилеем, с нашим 20-летием. Произойдет это 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Еще в указанный вечер на сцене юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» увидим Филиппа Киркорова, Юлиану Караулову, группу «Комбинацию» и еще много других любимых звезд радиодачи. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!»
8: Билеты в продаже 0+. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию!
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
11: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
12: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
14: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: вас есть классная фотография у реки, может быть, у моря, у пруда, у любого водоема, друзья, или даже просто на летней природе, обязательно поделитесь снимком с командой «Радио Дача». Мы обменяем ваше шикарное летнее фото на шикарный приз для удачного отдыха в акции «Лето с сюрпризом». Каждое буднее утро называем финалистов, которые будут бороться за один из двух главных призов за морское путешествие на потрясающем лайнере по Черному морю, друзья. Принять участие может каждый, кто достиг возраста 18 лет. Читайте правила и регистрируйтесь на сайте radiodacha.ru.
1: Реклама.
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: Угарант 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой и заказать для нее песню Андрея Губина. Вам, радио «Дача», большое спасибо.

0: В Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В преддверии учебного года мошенники активизировались с фальшивыми объявлениями об аренде жилья для студентов. Аферисты привлекают низкой ценой, хорошим ремонтом и близостью к вузу. Обещают даже освободить от оплаты коммуналки. Как рассказал ТАСС, эксперт Евгений Мажаров, у злоумышленников может быть даже настоящий офис, где студент подписывает документы и вносит предоплату, а контакты собственника ему дают лишь после перевода денег, чтобы он сам договаривался о просмотре, которого, скорее всего, не будет. Отели в 70 регионах России начали заселять гостей по цифровому ID в приложении МАК, сообщили в Минэкономразвитии. Среди лидеров по количеству гостиниц, использующих для регистрации такое нововведение, Республика Татарстан, Псковская, Ульяновская, Кировская, Новгородская область, а также Москва и Санкт-Петербург. Чтобы воспользоваться сервисом, гражданину России необходимо заранее создать цифровой ID в мессенджере. Для этого нужно добавить свои документы через портал госуслуги, который автоматически перенаправит пользователя на верификацию. При заселении гостю предложат открыть в мессенджере раздел «Цифровой ID», перейти во вкладку «Паспорт» и нажать кнопку «Предъявить». Число россиян, посетивших КНДР в этом году, выросло примерно на 10-15%. Летом туристы чаще выбирают поездки на морское побережье, экскурсии по Пхеньяну и горные маршруты, сообщили в Российском союзе туриндустрии. При этом самостоятельный туризм в КНДР по-прежнему невозможен. Поездку нужно оформлять через аккредитованного туроператора, подавать документы на визу минимум за месяц. В следующем месяце россиян ждут 22 рабочих дня и 8 выходных дней, пишут РИА Новости. Сентябрь этого года – классический пример базового трудового месяца. 30 календарных дней, 22 из них – рабочие дни. При обычной пятидневке это 176 часов работы. В сентябре нет государственных праздников, поэтому дополнительных дней отдыха или сокращения предпраздничных дней в этом месяце не предусмотрено. Этот выпуск завершен. Иракли, песня «Капли абсента» прозвучат далее в нашем музыкальном эфире. Оставайтесь в компании «Радио Дача».
0: Прямо сейчас.

0: данных технологий принято сначала смс-ку отправлять, а потом уже звонок совершать, дабы человек на том конце провода был уверен, ему звонят не мошенники, а что поделать, друзья. Порой вместо звонка всего три слова помогут вам намного быстрее связаться с этим нужным вам человеком. Ну и вы тоже не забывайте хотя бы иногда проверять, кто там с незнакомого номера звонит. Вдруг вас на том конце какой-то приятный сюрприз ожидает. Это группа «Бис» только что на волнах радио «Дача». Далее с нами «Унесенные ветром» Дима Билан и Кристина Арбакайте.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: какое самообладание у героини хита студио на радио «Дача». Не обвиняет соперницу, наоборот, говорит, вины ее в том, что ты что-то к ней там испытываешь, никакой нет. Это тебе нужно меняться, тебе нужно задуматься о своем поведении. Надеюсь, что в этом союзе все было хорошо, пусть они не остались вместе, лирические герои композиции, зато счастливы были оба. Как мы счастливы с любимой музыкой поблизости. Скоро на радио «Дача» хиты «Бандерас», «Золотого кольца» и «Аллы Рид».
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Белые медведи на льду!
5: Белые медведи на льду!
6: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
7: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Все, что нужно, чтобы готовить, легко. В фирменных магазинах Ситна минтай замороженный всего 239 рублей 90 копеек за 1 килограмм. Идеальная основа для полезного и быстрого ужина для всей семьи. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Акция действует с 12 по 25 августа. Ситна. Свое, родное, свежее.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Мне кажется, эта песня про поиск смысла жизни, и как раз его-то можно искать до самых седых волос. В этом и заключается смысл жизни, чтобы находиться в этом бесконечном поиске, друзья. И находиться в нем лучше всего под музыку «Радио Дача». Ее у нас для вас много до финала часа. Не пропустите удачный момент и хорошую песню Егора Крида здесь, на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радио Дача» «Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей, кроссовки за 999 рублей.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: А в каком магазине можно купить все для школы?
9: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
10: У «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. У «Гарант» 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
11: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, подскажи, мы от тебя увидим быстро, как отзывы.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Добрый день, меня зовут Анна, и мы из Москвы. Хотели бы передать привет нашей любимой компании МБГ и Миллениум, сказать, что любим всех своих девочек, пожелать прекрасной погоды, чтобы все были здоровы, самое главное. И поставьте, пожалуйста, Ане Лорак. Большое спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин в Кремле провел встречу с губернатором Ненецкого автономного округа Риной Гейх. Президент на переговорах отметил высокий уровень зарплат в субъекте. Доход граждан в ЯНАУ превышает 140 тысяч рублей в месяц. Также отмечается, что зарплаты были проиндексированы на 7% для работников бюджетной сферы в текущем году. Кроме того, на встрече обсуждалось создание спортивных объектов в регионах Арктики. Глава Ненецкого автономного округа выступила с предложением в адрес Минспорта о большей оснащенности спортивными сооружениями для регионов арктической зоны. Семейную налоговую выплату получили уже более миллиона россиян. Они воспитывают почти 3 миллиона детей, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Новая мера поддержки стартовала 1 июня. Подать заявление на получение пособия могут работающие родители, а также усыновители, опекуны и попечители, которые воспитывают двух и более детей до 18 или 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Сделать это необходимо до 1 октября. Соцфонд принимает решение по заявлению в течение 10 рабочих дней. Перечисление средств занимает еще около 5 рабочих дней. Уровень безработицы в России в июне составил 2,2%. Ситуация на рынке труда стабильная, сообщили в правительстве. Там же отметили, рост реальных денежных доходов населения во втором квартале продолжился. При этом в некоторых регионах безработица выросла по сравнению с первым кварталом. Например, в Свердловской области она увеличилась с 1,5% в январе-марте до 2,7% в апреле-июне. В Приморском крае на 0,5%, в Смоленской области на 0,4%. 10% россиян уже планируют смену региона для трудоустройства. Еще почти 40% допускают такой вариант при интересном предложении, говорится в исследовании, на которое ссылается газета.ру. Как отмечается, экспертами ценятся не только инвестиции, но и квалифицированные кадры. Это все новости к данной минуте.
0: Прямо сейчас

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».
2: Бог рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: С миленьким побыть можно, и находясь не дома, в каких-нибудь других местах. Общий досуг же тоже важен, друзья. И как раз такой досуг фабрика нам предоставит 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Девушки выступят на юбилейном фестивале радиодачи «Удачные песни» и придут поздравить нас с 20-летием. Также Филипп Киркоров, Николай Басков, Юлиана Краулова, Михаил Шафутинский, Олег Газманов, Кай Метов и еще более 20 любимых артистов радиодачи. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для слушателей, для зрителей старше 12 лет.
1: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Спрей антипреспиранты Деоника 200 мл. Женские по 135, мужские по 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
2: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
3: Папа, динозавры в городе?
2: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
3: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
4: Возрастное ограничение 0+.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
9: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
11: Острые углы, нервы, суета. И

0: отличие от этого мужчины, о котором поет Тамара Кутидзе на радиодаче, для вас всегда свободны, всегда доступны, друзья. Причем даже там, куда не доходят привычные FM-волны, слушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню в избранное добавить. Всегда хорошо там, где есть радиодача, даже когда FM-приемник не ловит, друзья. Подключайтесь к нашему эфиру, в том числе на сайте радиодача.ру.
1: Реклама.

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган-центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
3: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган-центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Белые медведи в Магнитогорске.
6: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
7: Билеты в продаже. 0+.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Это «Летний дождь» Леонида Агутина на радио «Дача». Уверен, что осадки иногда могут даже как-то помочь вашему празднику жизни, взбодрить гостей, создать определенную нужную вам атмосферу. У нас одна такая финалистка в акции «Лето-сюрпризом» была. Она со своими друзьями отправилась к водоему, а они там что-то жарили, шашлыки, отдыхали. Пошел дождь, но она сказала, что они не растерялись, остались на месте и просто продолжили танцевать уже под дождем. Наверное, под хит Леонида Агутина «Зажигали». Вы, кстати, тоже можете принять участие в акции «Лето-сюрпризом». Заходите на сайт radiodacha.ru, регистрируйте свой солнечный снимок. Уже на следующей неделе мы разыграем два главных приза. Два слушателя «Радиодачи» отправятся в парные круизы на морском лайнере по Черноморью. Ждем фото каждого из вас, того, кто достиг возраста 18 лет.
1: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
2: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
3: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-27-14-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Радио «Дача» представляет.
3: Любишь детективы?
4: Я это дело раскрою, вот увидишь.
5: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
6: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
7: 26 сентября 2026 года.
8: Москва. Лайф-арена.
7: Большой фестиваль.
8: Удачные песни.
7: Михаил Шуфутинский.
8: Филипп Киркоров.
7: Группа «Комбинация».
8: Олег Газманов.
7: Андрей Державин.
8: Николай Басков.
7: Ольга Зарубина.
8: Полина Гагарина.
7: И многие другие звезды радио «Дача» поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
8: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
7: Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Елизавета. Я из Москвы. Хочу передать привет своему мужу, сказать, что я его очень люблю, и поставить песню Жени Спирауковой. Спасибо, радио «Дача».

0: Новости.
1: В студии «Радиодача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. Глава государства Владимир Путин поздравил сборную России с победой на чемпионате мира по художественной гимнастике. В командных соревнованиях атлеты завоевали золотую, серебряную и 3 бронзовые медали. По словам президента, спортсмены демонстрировали основательную подготовку, артистизм и мастерство, дружескую сплоченность. Владимир Путин подчеркнул, что победа стала значимым вкладом в развитие традиций отечественной школы художественной гимнастики. Добавлю, чемпионат мира проходил во Франкфурте на майне с 12 по 16 августа. В преддверии учебного года мошенники активизировались с фальшивыми объявлениями об аренде жилья для студентов. Аферисты привлекают низкой ценой, хорошим ремонтом и близостью к вузу, обещают даже освободить от оплаты коммуналки. Как рассказал ТАСС, эксперт Евгений Машаров, у злоумышленников может быть даже настоящий офис, где студент подписывает документы и вносит предоплату, а контакты собственника ему дают лишь после перевода денег, чтобы он сам договорился о просмотре, которого, скорее всего, не будет. В России появилась новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Центры медицины здорового долголетия продолжают открываться в различных регионах страны, например, в Мордовии и Екатеринбурге. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Медицина здорового долголетия – это новое направление в сфере здравоохранения, которое ориентировано не на ожидание болезни, а на своевременное выявление предрисков и сохранение здоровой жизни. Каждый шестой работающий россиянин ощутил конкуренцию со стороны искусственного интеллекта, но при этом 40% опрошенных говорят, что технология облегчила им жизнь на работе, а 43% не заметили влияние искусственного интеллекта на свою сферу. Наиболее уязвимыми перед искусственным интеллектом респонденты считают маркетинг, рекламу, творческие профессии, IT, экономику, юриспруденцию. Тогда как в сельском хозяйстве, энергетике, рабочих специальностях, медицине и фармацевтике его влияние опасаются меньше всего. Этот выпуск завершен. Ирина Аллегрова открывает новый музыкальный час на «Радиодача».
0: Прямо сейчас

0: Легендарный хит группы «Сливки» вместе с нами на радиодаче. С девушками поднимаемся выше облаков. От счастья до небес многие сейчас взмывают благодаря финалу рабочего дня. Понедельник завершен для многих в трудовой его части, с чем я каждого и поздравляю. Самое сложное, друзья, уже позади. Дальше будет легче. Движение вперед. Продолжим в ритме ваших любимых песен. Скоро на радиодаче Денис Клявер, «Блестящие» и Валерия.
1: Реклама.
2: Парк

0: отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: «Ангел моей мечты». Шикарная новинка Дениса Клявера вместе с нами на радио «Дача». Если песня пришлась вам по душе, друзья, откликнулась где-то глубоко внутри, обязательно закажите ее в рубрике «Удачный момент» или в программе «Удачный час». Так поможете хиту добраться до строчек нашего чарта, до строчек горячей десятки. Каждую пятницу в 19 часов по московскому времени мы расставляем ваши любимые песни по местам. Узнать, какие песни стали лучшими по итогам прошлой недели, всегда можно на сайте radiodacha.ru в разделе «Программы». Там кликайте по баннеру «Горячей десятки».
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию. Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
4: В тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
8: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики: Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
9: Белые медведи на льду!
10: Белые медведи на льду!
11: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
12: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участник музыкального праздника
0: Михаил Шуфутин.

0: Небольшое путешествие по Европе совершили вместе с Львом Лещенко и Аленой Свиридовой в финале очередного музыкального часа на Радио Дача. Путешествие это было из Манчестера в Ливерпуль. С любовью к родине в сердце, конечно же. На этом, друзья, и мое путешествие по волнам Радио Дача на сегодня завершено. Я буду с вами прощаться. Оставляю в уютной компании Ивана Никитина. Именно с ним вы завершите понедельник. Я до своего ухода успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и подарить вам встречу с потрясающей песней «Алсу». Здесь в эфире Радио Дача. Всем отличного вечера.
1: Дачные объявления. Каждое утро на Радио Дача гороскоп.
2: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.

0: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru. Записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
5: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Билет. Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф-Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

0: Протет.орг. Категория 12+.
1: Телеканал СТС представляет. Сергей Гудов построил дом, посадил много деревьев, но без сына его гештальт не закрыт.
2: Что ж получается, на мне род Гудовых прервется.
1: А сыновья ведь с неба не падают.
3: Я ваш сын.
1: Или падают.
4: Никакой ты ему не сын.
5: Так вломился.
4: А это получается кража со взломом. До 2 лет.
1: Премьера нового комедийного сериала «Гудовы» с 24 августа в 20:00 для лиц старше 16 лет.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать брату своему родному спасибо, что ты есть. Брата зовут Олег Станиславович. И передать для него песни Андрея Державина.
3: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача». Новости.
1: В студии «Радио Дача» с новостями Екатерина Родина. Здравствуйте. В Москве 28 августа пройдет тестирование системы дистанционного электронного голосования перед выборами депутатов Госдумы. Об этом сообщил руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев. Тестовое голосование позволит разработчикам проверить нюансы работы систем. Вопрос для теста будет касаться актуальной городской повестки. Его планируют в дальнейшем обсудить на ближайшем заседании штаба. Центры диагностики и телемедицины Москвы внедрили систему поддержки развития научных кадров. Об этом сообщила Анастасия Ракова. Модель помогает молодым специалистам адаптироваться к исследовательской работе и быстрее переходить от учебы к реальным проектам. Сегодня в дирекции «Наука» работают 137 сотрудников, из которых 76,6% молодые специалисты. Благодаря наставничеству и авторским управленческим подходам время на подготовку статей сократилось в 2 раза, а пилотные исследования и методические рекомендации стали делать в 1,5 раза быстрее. В центре открыта аспирантура и ординатура. Действует лаборатория для студентов ведущих вузов. Разработки центра используют в московских больницах, а также передают коллегам из других регионов и зарубежных стран. Бабье лето в столичном регионе в текущем году будет необычным. Как сообщается на портале Метеоновости, в сентябре в Москве и области ожидается несколько волн тепла. При этом они будут сменяться дождями и похолоданиями. Таким образом, это будет не классическое бабье лето с длинным периодом сухой солнечной погоды. Добавлю, сегодня вечером в столичном регионе до плюс 20, без осадков. Завтра около 22 градусов тепла, дожди маловероятны. В предстоящие выходные, как полагают метеорологи, воздух прогреется до плюс 26. Это все новости на сегодня. Далее прозвучит песня «Царица» в исполнении Анны Асти. Всем хорошего вечера и настроения. Оставайтесь в компании «Радио Дача».

0: Группа «Звери» на радиодаче. Действительно, все только начинается, друзья. Все, что, кстати говоря, начинается и продолжается в этом часе, лично меня касается напрямую. С удовольствием заступаю на рабочую смену, располагаюсь у микрофона и благодарю Даню Борисова за великолепный вечер в эфире. Слушал бы и слушал, если бы не пора в эфир самому. Иван Никитин меня зовут. Всем желаю душевного вечера в компании «Радиодача». Ну и давайте расскажу, что мы послушаем совсем скоро. Это будет певица Лолита, далее Александр Айвазов и гимн «Новой волны» со всеми звездами. Друзья, планы большие. Оставайтесь с нами, будет как всегда хорошо.
1: Реклама.

0: Желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Все звезды, друзья, гимн новой волны. Перечислять участников песни можно до бесконечности. Скажу только то, что входит в создание этого хита Полина Гагарина в исполнении, если быть точнее, Полина Гагарина, Дима Билан, Люся Чеботина, Джонни, Анасти и многие-многие звезды первой величины. Без музыки нам нельзя, это совершенно точно подмечено, потому как музыка нам строить и жить помогает. А еще с ней гораздо интереснее путешествовать, причем неважно, куда ехать, на природу, на дачу или даже на море. Кстати, вот о море. В эфир «Радио Дача» возвращается всероссийская акция «Лето с сюрпризом». Уже в этом месяце, друзья, мы разыграем две путевки на круизный лайнер «Астория Гранде». Победители насладятся главным путешествием лета и увлекательным морским приключением из Сочи в Турцию. Участвуйте на специальной странице «Лето с сюрпризом». Там ежедневно появляются фото и истории участников акции. Предлагаем следить за этими событиями, вдохновляться и брать на заметку. В общем, если вам уже исполнилось 18, приглашаем к участию. Будем рады видеть именно ваше фото и вашу историю. А еще призы подарим. Вот так-то. Все подробности на сайте radiodacha.ru. Вдохновляйтесь с нами.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Скидка на саженцы гортензии 50%. Акция действует до 23 августа.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: По корни на радио «Дача», и как вы уже догадались, поздравить можно любого из нас, и не только с днем рождения. Бывают и другие, знаете ли, интересные поводы. Возможно, кто-то прошел мастер-класс, такое тоже бывает, а кто-то вообще купил новый велосипед и стал еще добрее. Друзья, ну, как такое не отметить? Звоните и не сдерживайте себя, чтобы похвалить хорошего человека. Приятно же! Ну, согласитесь, приятно же. Да еще и в понедельник, по-моему, вообще идея на миллион. Итак, пока вы добираете наш московский номер, послушаем хит Настасьи Самбурской. Ну а вот потом, друзья, уже прозвучит рубрика, вернее, песня в рубрике «Удачный момент».
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, на 3/7/2026.
3: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 127-24-76-29.

0: Школьная распродажа в МВидео с выгодой до 67%. Подробности на сайте и в мобильном приложении. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
1: Это время не объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Радиодача представляет.
4: Любишь детективы?
5: Я это дело раскрою, вот увидишь.
6: Летние каникулы станут настоящим приключением. Поиски древних сокровищ объединят всю семью в фильме «Легенда о золоте скифов» по книге Дмитрия Ямца. Смотрите в кинотеатрах с 20 августа. 6+.
3: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Олег Газманов.
8: А я

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Семенихин Василий. Я из города Москва. Я передаю привет своим детям Ярославу и Ивану. Желаю им добра, счастья. Соскучился, хочу увидеть их поскорее. И про...

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участница музыкального праздника
0: Алла Рид.

0: Авраам Руссо на радиодаче. Раз, и вы уже жених и невеста. Так, конечно, не бывает. Сколько я слышу историй от пар, друзья, не сосчитать. Одни познакомились в школе, другие до свадьбы вместе чуть ли не 10 лет и так далее и тому подобное. Но таких случаев, чтобы как раньше, у наших с вами родителей полгода вместе и стерпится-слюбится, вот таких случаев давно не слышал. Но что интересно, многих пар объединяет сначала дружба, а уже потом любовь. Вот и уже в это все потом. Любовь это ваша. Сначала дружба и правильные взаимоотношения. В принципе, звучит интересно, хорошо и даже можно брать на заметку. Мне кажется так. Друзья, далее мы с вами узнаем о погоде, а потом вновь вернемся к музыке. Послушаем Катю Лель, Николая Баскова и группу «Браво».
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтов.

0: Заправки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Зайнаб Махаева на радио «Дача». И вот знаете, что я подумал? Почему грустные песни часто делают танцевальными? Давайте вспомним. «Крошка моя, я по тебе скучаю», «День рождения, грустный праздник», «Ясный мой свет, ты напиши мне», «Слезою дождя на мокром окне». Но ведь слезы наворачиваются на глаза, ну согласитесь. А если еще просто стихи читать, вот, наверное, поэтому танцевальными ритмы и делают, чтобы мы с вами при прослушивании уж совсем не разрыдались. Спасибо за заботу, но ждем и позитивной музыки тоже. Потому что, друзья, хочется, душе хочется праздник в понедельник, потому что сложный день закончился, нужно отдыхать. В общем, давайте отдыхать вместе, послушаем следующий хит Димы Билана, потом ансамбль «Пламя» и группа «Фабрика». Обязательно будем зажигать.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске пасмурно. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 720 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха до плюс 13 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение» 0+.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
5: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Немецкие оптики за комплексную подготовку к школе. В салонах Zeiss и Rodenstock вы найдете все и сразу. Дипломированные специалисты, запись к врачу-офтальмологу и детей, и взрослых. Немецкая оптика. Проспект Ленина, 48, телефон 20-72-73, салон Rodenstock. 50-летие магнитки 63А, телефон 41-11-14. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Сколько стоит кроссовер?
9: Джили Ситерой 10 500 рублей в месяц. И это не просто цифры, а реальность. Кроссовер с передовыми технологиями, комфортом и современным дизайном. Приезжайте в Джили Регинас. Убедитесь сами. Магнитогорск. Зеленый лот 53/1. Платеж указан с учетом применения всех маркетинговых программ. Изучите все условия кредита займа на сайте банка в разделе «Кредиты». Не является публичной офертой. Распространяется на новые автомобили Джили. Подробная информация у официального дилера Джили Регинас Магнитогорск. Зеленый лот 53/1.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы. На два дня

0: Группа «Фабрика» на радио «Дача». Не часто мы говорим о рыбалке, а ведь оно одно из средств медитации для многих из нас. И наедине с природой, шум воды, где птение птиц, заряжает нас как ничто другое. Но потом также многим из нас хочется яркого контраста. И вот вам лучшее предложение. Фестиваль «Удачные песни» в Москве. Там мы и с группой «Фабрика» встретимся, и на других артистов посмотрим и послушаем. В этом году радиодача отмечает юбилей 20 лет в эфире. 26 сентября на сцене «Лайф-арены» увидим Стаса Михайлова, Юлианну Караулову, Ольгу Зарубину и еще многих-многих других, которых хотелось бы назвать прямо сейчас. Масштабное шоу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Категория 12+.
1: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Настя. Я из города Волгограда. Я хочу поздравить младшего брата Сашу. И можете, пожалуйста, поставить песню Юрия Шатунова «С днем рождения»?

На радио «Дача» Вован и Анна Семенович. Зажигательный дуэт и горько с тобой, и сладко. Контраст, как на американских горках или как в аквапарке, друзья. Кому-то такая резкая смена настроения нравится, иначе жизнь скучна, другие попросту устают от бесконечного вулкана страстей. И фраза «все хорошо, но в меру», по-моему, здесь вообще работать не будет, поскольку в делах сердечных мера у каждого своя. Ладно, поразмышляли, подумали и идем дальше. Следующий хит певицы Алсу, затем дуэт Нины Шацкой и Брэндона Стоуна, и Марина Хлебникова у нас тоже будет, кстати говоря, с песней, которая очень долго держалась в сердцах поклонников певицы.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: Трудиться не женское дело. Женщина должна приходить на работу только чтобы показать новые платья.
0: Это радио «Дача».

Пирожков на радиоотдаче. А вот помните, как неохота включаться в работу после отдыха. Само собой, ничего не получается, приходится прикладывать просто титанические усилия. Но вот проходит понедельник, вторник, а потом уже будто никуда и не уезжал. Так что, если вы как раз отгуляли отпуск и входите в рабочий ритм, в будничной жизни, не переживайте. Все получится само собой, как в предыдущей песне. Итак, друзья, далее послушаем хит Леонида Агутина, потом Александр Буйнов и Алиса Фрейндлих. Еще много сюрпризов нас ожидает с вами впереди.

0: На радио «Дача» великолепный, мелодичный и романтичный хит группы «Горячий шоколад», который особенно приятно слушать в наушниках, что вот я сейчас и делал. Вообще, там, где нет возможности слушать любимое радио на FM-волнах, там с отличным качеством звука можно прослушивать через интернет. Ну, например, на сервисе «Яндекс.Радио». Еще можно посмотреть плейлист, все там же, и добавить любимую песню в избранное, тоже все там же. Помните, хорошо там, где есть радио «Дача», категория 16+.
1: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Аркаш Терехтев. Я звоню из Рязани. Очень сильно хочу передать огромнейший привет в город Астрахань своей подруге Ксюше и ее маме Наташе. Желаю им отличного настроения и дарю всем песню «Птичка от ручей лежит ручей». Здорово там, и дорогой радио «Дача». Мы вас очень любим.

Дуэт Михаила Шуфутинского, участника фестиваля «Удачные песни», и Миа Бойко на «Радио Дача». У кого ночь мерцает на потолке, а у меня в окне студии «Радио Дача». Тоже красиво, поверьте мне на слово. Ну а у кого-то вовсю уже наступает утро. Например, в Южно-Сахалинске, Магадане, Владивостоке, Анадыре, Петропавловск-Камчатском. Друзья, наступает вот это самое, надеюсь, солнечное утро. Но пока города просыпаются на востоке нашей страны, мы насладимся самым романтичным временем на Земле. Это вечером, ну и, конечно же, наступающей ночью. Далее послушаем хит группы Бис, дуэта, наверное, правильно сказать, да, дуэта. Бис, далее Татьяна Буланова и Мурат Насыров в нашем эфире.

Галибри и Мавик на радио «Дача». Действительно, от сладкого сна просыпаться не хочется. Когда тебе аплодируют все гости на свадьбе, купают в комплиментах, кричат горько и снимают. Снимают на свои телефоны ваш ослепительный танец молодых. Да, друзья, это похоже на сказку. Действительно, а потом еще фотографии в социальных сетях. И пошло, и поехало. Все смотрят и тоже хочется так же. Но главное, мне кажется, чтобы после свадьбы вот это вот сказка превращалась в приятную такую реальность, которая не сильно будет отличаться от того, что мы там себе напридумывали. Пусть будет хорошо, пусть будет замечательно, пусть будет даже еще лучше, чем в первый день свадьбы. Вот так вот, я думаю. Дальше послушаем хит группы «Руки вверх», Зайнаб Махаеву и певицу «Елка». Друзья, с вами Иван Никитин. Продолжаем слушать только самую лучшую музыку.

0: Певица «Елка» на радио «Дача». Вот так неохота, друзья, провожать лето. Сил моих на это занятие, правда, нет. Впрочем, еще почти две недели, когда мы можем поймать лето за хвост, как птицу счастья, и успеть то, что еще напланировали себе. Пожарить шашлыки на даче, сходить на рыбалку, искупаться в речке, пособирать летний урожай, да и просто выбраться на природу и погреться на солнышке. Ох, друзья, ну все, аппетит сам себе нагулял, в выходные точно рвану навстречу лету. Чего и вам, конечно же, желаю. Далее послушаем хит «Иванушки Интернешнл», конечно же, летний, как без этого. Певицы «Жасмин», тоже хит послушаем. Ну и, конечно же, доберемся обязательно до рубрики «Удачный момент».
1: Реклама. Музыкальный фестиваль, на котором тепло. «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, дорогой, любимый Радио Дача. Меня зовут Богатырева Наталья. Звоню из города Тарусы, Калужской области. Хочу поздравить заведующую отделением новорожденных 36-го родильного дома Павлову Юлию Владимировну с днем рождения. От всего коллектива. Поставьте, пожалуйста, для нее песенку Марины Журавлевой. Спасибо.

Криций, бывает же, проснешься и думаешь, это было на самом деле или просто сон. Если просто кошмар приснился, то думаешь, ну слава богу. Дурной сон еще один был и прошел. А вот если что-то интересненькое, то лично я завожу будильник еще минут на 10-15, поспать в надежде досмотреть этот прекрасный сон. И ведь действительно иногда удается досмотреть замечательный фильм. Вот этот вот замечательный фильм. Думаю, вам это знакомо тоже. Иван Никитин вместе с вами. Буду еще до конца часа. Подобно второму дыханию, буду с удовольствием ставить самые классные хиты. Далее послушаем Николая Баскова, Ани Лорак, Влада Сташевского и певицу Алсу.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Рот. Певица Алсу бесконечно талантливая. Здесь вообще никаких комментариев даже быть не может. Песня, как всегда, замечательная, но ждать мы ничего не будем. Жизнь проходит так быстро, что совсем не хочется сидеть сложа руки. Движение – сила, выражаясь спортивным языком. Вот так вот. Далее, друзья, у нас на очереди группа «Чай вдвоем», потом исполнитель «Хабиб». Ох, какая потрясающая новинка, слушайте. Ай, друзья, если еще не слышали, то знаете, уже со всех медиапространств трубят этой песней. Итак, далее, еще потом послушаем дуэт Артик и Асти и Артем Качер. Вот так вот. Такие ближайшие планы. Оставайтесь с нами. Будет, как всегда, музыкально и искренне. Это «Радио Дача». С вами Иван Никитин.

0: На радиодаче Артики Асти, Артем Качер, великолепный дуэт, что тут сказать, друзья, всем прекрасно известен, я думаю, что на многих торжествах, на многих пятницах и субботах мы прекрасно знаем и танцуем под эту песню. Надеюсь, в памяти не рассыплюсь, потому что завтра с удовольствием вернусь, а на этот момент хочется сказать что-нибудь хорошее. Ну, например, пожелать всем взаимной любви, гармонии в семье и сладких снов, если уже собираетесь спать. С вами был Иван Никитин. Обнимаю. Пока.
1: Реклама.
2: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venice со скидкой 30% по 6 сентября.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
1: 26 сентября 2026 года.
4: Москва. Лайф-арена.
1: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
1: Михаил Шуфутинский.
4: Филипп Киркоров.
1: Группа «Комбинация».
4: Олег Газманов.
1: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
1: Ольга Зарубина.
4: Полина Гагарина.
1: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Эдуард, я из Москвы. Хочу сказать своей милой, любимой, ненаглядной Аленушке, что очень сильно ее люблю. Всегда буду рядом, всегда буду ее опорой, всегда буду ее плечом. Ставлю для нее группу «Файса Фэмили». Спасибо, радио «Дача».
3: Но время

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
2: А я ясные дни оставляю себе.
1: Стас Михайлов.
3: Для

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участники музыкального праздника.
0: Никита и Мария Зайцева.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если вы белая и пушистая, значит, вам пора в солярий и на эпиляцию.
0: Это «Радио Дача».

слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

маленький мой, я горю, я вся во вкусе. Рядом с тобой я как бабочка порхаю над всем, и все без проблем. Я ночью тебя

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-04-76-29. Город Москва. 18+.
1: Это время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
4: 26 сентября 2026 года.
5: Москва. Лайф-арена.
4: Большой фестиваль.
5: Удачные песни.
4: Михаил Шуфутинский.
5: Филипп Киркоров.
4: Группа «Комбинация».
5: Олег Газманов.
4: Андрей Державин.
5: Николай Басков.
4: Ольга Зарубина.
5: Полина Гагарина.
4: И многие другие звезды радиодача поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
4: Категория 12+.